0: порт на этом маршруте, уже идет активная транспортировка грузов, и рассчитываем, что китайские логистические компании могут воспользоваться теми новыми возможностями, которые предоставляются. Мы рассчитываем стать лидером технологическим разработкам своей геотермальной энергетики. Мне очень приятно, что здесь серьезные успехи уже есть. Нам важно их закрепить и продолжить развивать на базе.
1: 您好，您好，州长先生，欢迎您来到哈尔滨。我曾经到斯维尔德洛夫斯克州的首府叶卡捷琳堡参加过在俄罗斯举办的中俄博览会，那是一座非常美丽的城市。
2: в делегацию уже бывали и не один раз здесь, потому что отношения Свердловской области в этом году юбилейной даты 35 лет по соглашению с Харбином. За эти годы изменился Харбин. Как по нему приятно гулять, приятно смотреть.
1: 我们知道，在博览会期间，斯维尔德洛夫斯克州与黑龙江省呢举行了商务合作会议，具体达成了什么样的合作意向？接下来怎么样进一步推动务实合作？
2: С последних соглашений, которые были недавно подписаны, это соглашение между нашим агентством по привлечению инвестиций Свердловской области и министерством центром при международного сотрудничества при Министерстве промышленности и информатизации Китая. И они как раз вот эти все контакты налаживают. Ряд других соглашений заключены на уровне предприятий.
1: 中俄互免签证政策落地，那么对斯维尔德洛夫斯克州与中国的各省区市之间的经贸交流、人员往来产生了什么样的影响？
2: Конечно, очень серьезно повлиял безвизовый режим, пока в экспериментальном варианте, в котором существует. Но сегодня, если посчитать, Свердловская область, турпоток где-то 800 тысяч туристов из Китая. Но с учетом, я абсолютно уверен, что эта цифра будет больше.
1: 中俄博览会已经走过了十届，其中呢有六届是在哈尔滨举办，有四届是在叶卡捷琳堡举办。那么明年中俄博览会又将在斯维尔德洛夫斯克州的首府叶卡捷琳堡举办。
2: Мы уже готовимся к следующему российско-китайскому экспо, который традиционно пройдет в июле следующего года. Мы очень ждем гостей.
3: 在本届中俄博览会现场，黑龙江凭借创新赋能，正在将琳琅满目的龙江好物推向更广阔的舞台。
4: 在牡丹江展区这样一台氢能摩托车一经亮相，也备受消费者的关注。我们的极光新闻播放了一条10秒短视频，在6个小时就突破了1300万的观看量。那不仅如此，这样一台高科技的产品也备受市场端的关注。像美国等国家呢，目前已经发来了几十亿的订单。在今年年底，这样一台高科技的产品也将在牡丹江产业协作园区正式投产。
5: 我们整个氢能动力系统40%的成本是用了石墨。 所以，因为牡丹江有石墨矿，这是我们看中的。今年，牡丹江产业协作园区首次亮相中俄博览会，集中展示了口岸联动发展、跨境产业集聚等多领域合作成效。同样首次亮相就备受关注的，还有省科协打造的中国农技协黑龙江科技小院展区。从醇香的豆制品到清爽的浆果饮品，再到稻香四溢的大米。
1: 一大批从实验室走向市场的新品，闪耀着创新赋能的光芒。我们推荐了11家优秀的科技小院，在这次展会上进行展示，来推动科技小院呢走向国际化的舞台。在展会上，科技元素闪耀龙江制造业。作为农业强省的黑龙江，在农业板块也尽显科技实力。在自来河展区，我旁边的这个展品就是科技感十足的粮食公寓。它不仅占地面积小，风干效率高，更保证了粮食
3: 的品质，这样一个小设备更是我们黑龙江粮食产业从种的好、卖的好，再到全产业链一体化发展的生动体现。占地面积不到30平方，但是可以存储粮食，最多的是240吨。玉米在7天的时间就可以实现自然的风干。黑土优品、九珍18品、绥化好物中的11款产品，本月入选2026中国品牌价值评价区域品牌榜。 在本次中俄博览会上，悉数亮相。数字经济生物经济展区的最新前沿技术，银发经济展区的康养规划布局，乡村振兴展区的农文旅融合体验。今年展会上，龙江从产品输出向价值输出和品牌输出的转变，赢得了众多客商的心。18号，由全国青联团省委等单位联合主办的中俄青年企业家圆桌会议 及中俄青年对话会在哈尔滨举行。活动以凝聚发展共识、共赴中俄之。